0: годы Диана, когда она без сады, это ведь она без сады для нас. Сига, когда нас сидит, то есть всегда без сады, это не нас, это не нас, это Диана.
1: Ave Maria, grazie plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazie plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus

0: Вот эти ярна подавали в сабью, это ведь сама будет подавлена на сара. Сига когда нас сидит, то есть всегда будет на сара, это не нас сидит.
1: Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
1: nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus